0: China 17 Recreate Direct Elgar Descent to Reach Quarter Zambai Elgar Clear the 4 Island Zambai 24 Descent
1: Recreate Direct Elgar Quarter Zambai Elgar Clear the 4 Island Zambai 34 Left Approach China 17 All Nippon
0: 8476
2: Descent via Star 2, 1-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: ナー61コンタクト東京アプローチ127デシマル7
3: Route 7 Flight Level 150. Route 7 1 5 on the shuttle.